не ваша. Ваш, ваш, то есть ставим мой проблем. Не вим эконома на имя, не вим эконома на имя. Бэйби бум, так далеко заше, чекиди дум, то не вим, кто это ваше. Не вим эконома на имя, не вим эконома на имя. И боли мне трохи та рола, же могу погласкать, але не могу завод.